0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
1: Тема дня.
3: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в Университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомир «Фиалка» из клуба «Военная история» в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Экономический курьер.
2: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Галенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
4: Наклады на превадскование тохто потрубя, чи на удержбу.
5: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких российских потребителей.
2: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
5: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
2: Высокие цены на транспортировку газа – это тема, важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
6: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
5: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
2: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
5: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы с той точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
2: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
6: Мы видим, что способность владать нарочной ситуацией и работать со стрессом.
5: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
2: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
5: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
2: Уверен аналитик портала «Профессия.СК» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
7: Мы имеем одну из наидольших трвающих материнских отпусков в рамках Европейской Унии.
3: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой ради семьи.
7: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
3: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях, а также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
7: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
3: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
7: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
8: Заместнователи мусят приправить единый отмененный систем, который будет транспарентный по категории.
3: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
7: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
3: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
7: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
1: Радио Словакия Интернешнл.
7: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
9: В начале ноября 44 года мы тогда жили в деревне Малофранкова в Замагурье, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказать это командованию.
10: Ну, то есть передавать сведения о нахождении врага.
9: Да, да, да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак, это под Высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
10: Переждать просто.
9: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того, и они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Чарногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
10: Старостой деревни.
9: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю и дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронт приближался из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад и так... Это окончилось.
10: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
9: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командиром и часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка. Потому что боялась солдат.
10: То, что сегодня вы видели здесь, на этом мероприятии, такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
9: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30-40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
10: Так что память живет.
9: Да, да, да.
7: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
11: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
7: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
11: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
7: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
11: Мои
12: бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
7: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
11: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, а он мне расправил нескуточные прибеги.
12: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
7: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабля. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.